0: Hier ligt elke hit. Exact waterpas. Bouw Radio.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник –